кольце-то с миром отдам. Капух на бобан с бежу энкрат, край киха само ест познам. Там се да живет туди с мою плачу.